Boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, створи со мной. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи. Вершу сам на идею гениально, здаю па извайам максимально. Морда се сдила вам бо деструктивна, а идея зло е перспективна. Сам паметен тежко живил, зато сам се урлочил да бом знорил. Памет ми е видно леш код вала, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, не хвала. Видно сам на мисл люди гарал, ти си паметен, со рекли ти бош знал. Зде пако появи се проблем, се насмихнем ин повим, я сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи сам нор. Я сам нор, я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створ. Ко знориш такой се лажи е тиха, здей всак члоук се ми насмиха. Туди женске рае ме имајо, глега норчка правјо и ме цркљајо. За мен ни проблемо, ни овир, резу кар сам нор, јас мам кром.